0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 6 октября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. В Японии началась внеочередная парламентская сессия. Временное правительство Йемена начало крупную операцию против хуситов. Украина предупредила, что Россия делится технологией беспилотных летательных аппаратов с Северной Кореей. А сейчас обо всем подробнее. Внеочередная сессия парламента Японии началась в понедельник. Тем самым созданы условия для проведения первых парламентских дебатов после перестановок в кабинете, возглавляемом премьер-министром Такаити Санае. В центре внимания будут находиться обсуждения законопроекта по снижению ставки потребительского налога на продукты питания. При сентябрьских перестановках в составе кабинета Такаити оставила ключевых министров на своих постах. Церемония открытия сессии, состоявшаяся в Верхней Палате, прошла в присутствии императора Японии. После этого Такаити выступила в Нижней Палате с речью по вопросам политики, в которой пояснила предложение правительства снизить ставку налога на потребление. Она сказала: «Правительство подготавливает законопроект о сокращении налога на потребление и предоставлении финансовой поддержки. Целью является снизить налоговое бремя на продукты питания, которые наиболее тесно связаны с повседневной жизнью населения, и одновременно предоставить выплаты пособий, исходящие из уровня доходов, чтобы создать немного больше свободного пространства в бюджетах домохозяйств. Что же касается обеспечения необходимого финансирования, правительство намерено сделать это, не полагаясь на выпуск специальных займов, на покрытие бюджетного дефицита, таким образом, который обеспечит сохранение уверенности на рынке. Поводов для тревоги нет», подчеркнула она. Правительство также планирует вынести на рассмотрение парламента законопроект, требующий получения одобрения сделок по приобретению земельных участков вблизи объектов, жизненно важных для национальной безопасности. Предполагается, что парламентская сессия продлится 69 дней по 12 декабря. Временное правительство Йемена объявило о начале крупной военной операции против повстанцев-хуситов. В понедельник силы поддерживаемого Саудовской Аравией временного правительства объявили о начале операции, заявив, что в число целей входит столица Санаа, которая фактически контролируется хуситами. Операция проводится после того, как хуситы расширили свой контроль на районы вокруг Баб-эль-Мандебского пролива, который служит альтернативным маршрутом через Ормузский пролив. Коалиция во главе Саудовской Аравии, поддерживающая временное правительство Йемена, заявила, что в операции участвует 100 истребителей, которые уже поразили 324 цели. Информационное агентство Reuters сообщило со ссылкой на министра информации временного правительства, что правительственным войскам удалось установить фактический контроль над Баб-эль-Мандебским проливом, несмотря на продолжающиеся бои с хуситами в этом районе. Хуситы заявляют об усилении наступательных действий, размещая в интернете видеозаписи, якобы демонстрирующие удары беспилотников по силам временного правительства. Существует опасение, что эскалация боевых действий может еще больше ухудшить гуманитарную ситуацию в Йемене и повлиять на мировые энергетические рынки. По данным ООН, по состоянию на 3 октября, с августа более 170 тысяч человек в Йемене были вынуждены покинуть свои дома. Россия активизирует свои удары по Украине с использованием новой волны реактивных беспилотных летательных аппаратов. Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье заявил, что Москва, возможно, делится этой технологией с Северной Кореей. Он предупредил, что наращивание связей Москвы с Пхеньяном создает серьезный риск. По словам Зеленского, Россия делится с Северной Кореей всеми технологиями. Он добавил: «Не знаю, как насчет баллистических и других, но я думаю, что да, поскольку Северная Корея помогла им ракетами. Это очень опасный момент». Российские беспилотники «Герань» с реактивными двигателями летят на высокой скорости, что осложняет их перехват. Такие беспилотники стали ключевым оружием в арсенале Москвы. Киев и Берлин вместе работают над производством дронов-перехватчиков для того, чтобы их остановить. Правительство Непала приняло решение приостановить поисково-спасательные операции, проводившиеся после масштабного оползня и внезапного наводнения на границе с Китаем в августе.
В понедельник правительство объявило о решении приостановить операции с участием военнослужащих и сотрудников полиции, за исключением необходимых поисково-спасательных работ. В качестве причины чиновники сослались на низкую вероятность обнаружения выживших спустя 40 дней после катастрофы. Они отметили, что операции возобновятся, если появится новая информация. В результате бедствия, произошедшего 26 августа, в Непале погибли 1455 человек. Более 5200 числятся пропавшими без вести, в том числе 5 граждан Японии. Китайские СМИ сообщили, что на китайской стороне границы погибли 43 человека, и более 510 человек числятся пропавшими без вести. Продолжая поиски останков, правительство Непала планирует переключить внимание на восстановление и реконструкцию. Власти намерены активизировать усилия по оказанию помощи пострадавшим в восстановлении их жизни, включая перемещение общин из мест, наиболее подверженных риску, в более безопасные районы, в том числе на возвышенности. Как сообщает полиция Таиланда, двое японских граждан в возрасте 20 лет были помещены под защиту властей после освобождения из центра мошенничества в Мьянме, где их принуждали к участию в незаконных действиях. Полиция сообщила, что операция по вызволению японцев была проведена в прошлую среду в западной провинции Канчанабури. Предполагается, что они провели в Мьянме около 20 дней. Полиция подозревает, что преступная группировка обманом вывезла мужчин в Мьянму через Таиланд. По их словам, их могли заставить участвовать под видом полицейских в мошенничестве в отношении граждан Японии. Однако этим двум японцам удалось воспользоваться мобильными телефонами преступной группировки, чтобы связаться со своими семьями и попросить о помощи. Их спасли при поддержке этнической вооруженной группировки, контролирующей приграничный регион. Три исследователя из университетов Соединенных Штатов Америки и Германии удостоены Нобелевской премии в области физиологии и медицины этого года. Генеральный секретарь Нобелевской ассамблеи Томас Перлман заявил: «Сегодня Нобелевская ассамблея Каролинского института приняла решение присудить Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2026 года совместно Карлу Дейссероту, Петеру Хегеману и Георгу Нагелю за их открытия, связанные с светоуправляемыми ионными каналами и оптогенетикой». Оптогенетика – это техника, позволяющая ученым с помощью света контролировать деятельность нервных клеток. Нобелевский комитет отметил, что лауреаты заложили основу новой эры в нейробиологии. По словам комитета, оптогенетика позволяет исследователям идентифицировать нервные цепи, управляющие отдельными воспоминаниями, чувствами и вариантами поведения, и связывать их с неврологическими и психическими расстройствами. Этот метод также проходит проверку в качестве одного из способов восстановления зрения у слабовидящих людей. Комитет подчеркнул, что оптогенетика способствует раскрытию одной из величайших загадок человечества, изменяя наше понимание работы мозга. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы пройдем 32-й урок и узнаем, как спросить о направлении. Во второй части урока мы расскажем о японских скоростных автобусах.
1: Американец Майк – фанат ниндзя. Вместе с Кайто Майк сел на скоростной автобус и отправился на станцию Уэноси в префектуре Мие. Неподалеку от станции располагался прокат костюмов, и Майк примерил один жду-ниндзя. Майк и Кайто направляются в музей ниндзя.
0: Послушайте диалог 32-го урока.
2: Майк, ниау не! Каккои!
3: Урэши на! すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Кайто хвалит новый облик Майка.
2: Майк, 似合うね。
4: Майк, тебе идет.
2: かっこいい。
4: Выглядишь здорово.
1: Майк отвечает.
3: Урешина.
4: Рад, что тебе нравится.
1: И потом обращается к прохожему.
3: Ано, сумимасен.
4: Прошу прощения.
3: Ниндзя хакубуцкан маде до иттара ии деска?
4: Как попасть в музей ниндзя?
1: Прохожий отвечает.
2: Коно мичи о массугу итте кудасай.
4: Идите прямо по этой дороге.
2: Хакубуцкан ва хидари ни аримас.
4: Музей находится слева.
1: Майк говорит.
3: Вакаримашта.
4: Понятно.
3: Аригато гозаимасу.
4: Большое спасибо.
1: Кайто обращается к Майку.
2: Са, иго.
4: Отлично, пойдем.
1: Кажется, музей не очень далеко.
4: Да, всего около 10 минут пешком от станции. По пути можно встретить несколько магазинов, в которых можно взять облачение ниндзя на прокат. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Майк, ниау не. Каккои.
3: 嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока – как попасть в музей ниндзя.
3: Ниндзя-хакубуцкан маде до иттара ии деска?
0: Запомните ее и сможете спрашивать о том, как вам куда-то пройти. Давайте разберем значение фразы. Ниндзя-хакубуцкан – это музей ниндзя. Маде – частица, означающая «до». До иттара ии деска означает «как я могу туда попасть». Главный пункт урока – как узнать направление. Назовите пункт назначения, добавьте частицу «маде» и в конце произнесите «до иттара ии деска». «Иттара» – это глагол «ику» в условной форме. Попробуйте запомнить фразу целиком.
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
5: どう行ったらいいですか？忍者博物館までどう行ったらいいですか？忍者博物館までどう行ったらいいですか？
1: Послушайте, как турист спрашивает на автовокзале в Киото, как ему добраться до места назначения.
6: Сумимасен. Кинкакуджи маде доу иттара ии деска? 101-бан но басу ни нотте кудасай.
0: Вот что значит фразы в этом диалоге.
6: Сумимасен.
1: Прошу прощения.
0: Это выражение используется для привлечения внимания, помните?
6: Кинкакуджи маде доу иттара ии деска?
1: Как добраться до храма Кинкакуджи?
0: Кинкакуджи – это храм Кинкакуджи, куда едет турист.
6: 101-бан но басу ни нотте кудасай.
1: Сядьте на автобус номер 101.
4: Хякуичибан означает номер 101. Басу – это автобус, а нотте – это т-форма глагола нору – сесть. Таким образом, нотте кудасай означает «пожалуйста, сядьте».
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
5: どう行ったらいいですか? 金閣寺までどう行ったらいいですか? すみません。 金閣寺までどう行ったらいいですか?
4: А теперь давайте попрактикуемся с другими примерами. Предположим, вы не можете найти дорогу к отелю. Спросите, как вам пройти, показывая карту. Этот отель будет...
5: この호텔.この호텔.
4: Начните с фразы «Ано сумимасен». Попробуйте.
2: «Ано сумимасен. この호텔までどう行ったらいいですか?» すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか?
4: А теперь вы находитесь на станции Киото, но не знаете, как найти платформу поездов Синкансен. Платформа поездов Синкансен – это...
5: Синкансен-но-хоумы.
4: Попробуйте.
7: すみません. 新幹線のホームまでどう行ったらいいですか? すみません. 新幹線のホームまでどう行ったらいいですか?
4: Сегодня в рубрике «Шаг за шагом» мы узнаем, как указывать направление.
1: Прежде всего, право – это «миги», а лево – «хидари». Слушайте и повторяйте.
5: «Миги», «хидари».
4: А теперь прямо, «массугу». Слушайте и повторяйте.
5: «Массугу».
4: Идите прямо по этой дороге. Это
5: «массугу идте кудасай».
4: Если вам нужно повернуть направо, используйте глагол «повернуть» – «магару».
5: «右に曲がってください».
4: Это «пожалуйста, поверните направо».
1: Теперь, запомнив это, давайте послушаем диалог еще раз. Обратите особое внимание на то, как Майк спрашивает, как пройти в музей.
8: «Майк, 似合うね! かっこいい!
3: 嬉しいな! すみません! 忍者博物館までどう行ったらいいですか?
2: この道をまっすぐ行ってください! 博物館は左にあります。わかりました。ありがとうございます。さあ、行こう。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
1: Время рубрики «Путеводитель от Мия». Майк и Кайто поехали в префектуру Мия на скоростном автобусе. Путешествия на автобусах могут занять долгое время, зато они довольно дешевые. Сегодня мы поговорим о японских скоростных автобусах.
4: На автобусах, которые ходят по скоростным магистралям, можно добраться прямо до нужного вам места. Если вы сядете на ночной автобус, то еще и сэкономите время, потому что пока вы спите, автобус едет.
1: А куда можно добраться на таких автобусах?
4: Можно доехать до множества мест. Самые популярные направления из Токио – прямые маршруты в другие крупные города – Нагоя, Осака, Киото. Также часто путешествуют к горе Фудзи, Хаконе, горячим источником Кусацу.
1: А как забронировать место?
4: Билет можно купить в интернете, там же и выбрать место. Билеты на более комфортабельные автобусы стоят дороже, но зато у вас будет больше места для ног и другие дополнительные удобства. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: На следующем уроке Кайто попробует запустить звезду ниндзя – Шурикен. Оставайтесь с нами!

эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 6 октября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. В Японии началась внеочередная парламентская сессия. Временное правительство Йемена начало крупную операцию против хуситов. Украина предупредила, что Россия делится технологией беспилотных летательных аппаратов с Северной Кореей. А сейчас обо всем подробнее. Внеочередная сессия парламента Японии началась в понедельник. Тем самым созданы условия для проведения первых парламентских дебатов после перестановок в кабинете, возглавляемом премьер-министром Такаити Санае. В центре внимания будут находиться обсуждения законопроекта по снижению ставки потребительского налога на продукты питания. При сентябрьских перестановках в составе кабинета Такаити оставила ключевых министров на своих постах. Церемония открытия сессии, состоявшаяся в Верхней Палате, прошла в присутствии императора Японии. После этого Такаити выступила в Нижней Палате с речью по вопросам политики, в которой пояснила предложение правительства снизить ставку налога на потребление. Она сказала: «Правительство подготавливает законопроект о сокращении налога на потребление и предоставлении финансовой поддержки. Целью является снизить налоговое бремя на продукты питания, которые наиболее тесно связаны с повседневной жизнью населения, и одновременно предоставить выплаты пособий, исходящие из уровня доходов, чтобы создать немного больше свободного пространства в бюджетах домохозяйств. Что же касается обеспечения необходимого финансирования, правительство намерено сделать это, не полагаясь на выпуск специальных займов, на покрытие бюджетного дефицита, таким образом, который обеспечит сохранение уверенности на рынке. Поводов для тревоги нет», подчеркнула она. Правительство также планирует вынести на рассмотрение парламента законопроект, требующий получения одобрения сделок по приобретению земельных участков вблизи объектов, жизненно важных для национальной безопасности. Предполагается, что парламентская сессия продлится 69 дней по 12 декабря. Временное правительство Йемена объявило о начале крупной военной операции против повстанцев-хуситов. В понедельник силы поддерживаемого Саудовской Аравией временного правительства объявили о начале операции, заявив, что в число целей входит столица Санаа, которая фактически контролируется хуситами. Операция проводится после того, как хуситы расширили свой контроль на районы вокруг Баб-эль-Мандебского пролива, который служит альтернативным маршрутом через Ормузский пролив. Коалиция во главе Саудовской Аравии, поддерживающая временное правительство Йемена, заявила, что в операции участвует 100 истребителей, которые уже поразили 324 цели. Информационное агентство Reuters сообщило со ссылкой на министра информации временного правительства, что правительственным войскам удалось установить фактический контроль над Баб-эль-Мандебским проливом, несмотря на продолжающиеся бои с хуситами в этом районе. Хуситы заявляют об усилении наступательных действий, размещая в интернете видеозаписи, якобы демонстрирующие удары беспилотников по силам временного правительства. Существуют опасения, что эскалация боевых действий может еще больше ухудшить гуманитарную ситуацию в Йемене и повлиять на мировые энергетические рынки. По данным ООН, по состоянию на 3 октября, с августа более 170 тысяч человек в Йемене были вынуждены покинуть свои дома. Россия активизирует свои удары по Украине с использованием новой волны реактивных беспилотных летательных аппаратов. Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье заявил, что Москва, возможно, делится этой технологией с Северной Кореей. Он предупредил, что наращивание связей Москвы с Пхеньяном создает серьезный риск. По словам Зеленского, Россия делится с Северной Кореей всеми технологиями. Он добавил: «Не знаю, как насчет баллистических и других, но я думаю, что да, поскольку Северная Корея помогла им ракетами. Это очень опасный момент». Российские беспилотники «Герань» с реактивными двигателями летят на высокой скорости, что осложняет их перехват. Такие беспилотники стали ключевым оружием в арсенале Москвы. Киев и Берлин вместе работают над производством дронов-перехватчиков для того, чтобы их остановить. Правительство Непала приняло решение приостановить поисково-спасательные операции, проводившиеся после масштабного оползня и внезапного наводнения на границе с Китаем в августе.
В понедельник правительство объявило о решении приостановить операции с участием военнослужащих и сотрудников полиции, за исключением необходимых поисково-спасательных работ. В качестве причины чиновники сослались на низкую вероятность обнаружения выживших спустя 40 дней после катастрофы. Они отметили, что операции возобновятся, если появится новая информация. В результате бедствия, произошедшего 26 августа, в Непале погибли 1455 человек. Более 5200 числятся пропавшими без вести, в том числе 5 граждан Японии. Китайские СМИ сообщили, что на китайской стороне границы погибли 43 человека, и более 510 человек числятся пропавшими без вести. Продолжая поиски останков, правительство Непала планирует переключить внимание на восстановление и реконструкцию. Власти намерены активизировать усилия по оказанию помощи пострадавшим в восстановлении их жизни, включая перемещение общин из мест, наиболее подверженных риску, в более безопасные районы, в том числе на возвышенности. Как сообщает полиция Таиланда, двое японских граждан в возрасте 20 лет были помещены под защиту властей после освобождения из центра мошенничества в Мьянме, где их принуждали к участию в незаконных действиях. Полиция сообщила, что операция по вызволению японцев была проведена в прошлую среду в западной провинции Канчанабури. Предполагается, что они провели в Мьянме около 20 дней. Полиция подозревает, что преступная группировка обманом вывезла мужчин в Мьянму через Таиланд. По их словам, их могли заставить участвовать под видом полицейских в мошенничестве в отношении граждан Японии. Однако этим двум японцам удалось воспользоваться мобильными телефонами преступной группировки, чтобы связаться со своими семьями и попросить о помощи. Их спасли при поддержке этнической вооруженной группировки, контролирующей приграничный регион. Три исследователя из университетов Соединенных Штатов Америки и Германии удостоены Нобелевской премии в области физиологии и медицины этого года. Генеральный секретарь Нобелевской ассамблеи Томас Перлман заявил: «Сегодня Нобелевская ассамблея Каролинского института приняла решение присудить Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2026 года совместно Карлу Дейссероту, Петеру Хегеману и Георгу Нагелю за их открытия, связанные с светоуправляемыми ионными каналами и оптогенетикой». Оптогенетика – это техника, позволяющая ученым с помощью света контролировать деятельность нервных клеток. Нобелевский комитет отметил, что лауреаты заложили основу новой эры в нейробиологии. По словам комитета, оптогенетика позволяет исследователям идентифицировать нервные цепи, управляющие отдельными воспоминаниями, чувствами и вариантами поведения, и связывать их с неврологическими и психическими расстройствами. Этот метод также проходит проверку в качестве одного из способов восстановления зрения у слабовидящих людей. Комитет подчеркнул, что оптогенетика способствует раскрытию одной из величайших загадок человечества, изменяя наше понимание работы мозга. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы пройдем 32-й урок и узнаем, как спросить о направлении. Во второй части урока мы расскажем о японских скоростных автобусах.
1: Американец Майк – фанат ниндзя. Вместе с Кайто Майк сел на скоростной автобус и отправился на станцию Уэноси в префектуре Мие. Неподалеку от станции располагался прокат костюмов, и Майк примерил один жду ниндзя. Майк и Кайто направляются в музей ниндзя.
0: Послушайте диалог 32-го урока.
2: Майк, 似合うね! かっこいい!
3: 嬉しいな! すみません。 忍者博物館までどう行ったらいいですか?
2: この道をまっすぐ行ってください。 博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Кайто хвалит новый облик Майка.
2: Майк, 似合うね!
4: Майк, тебе идет!
2: かっこいい!
4: Выглядишь здорово.
1: Майк отвечает.
3: Урешина.
4: Рад, что тебе нравится.
1: И потом обращается к прохожему.
3: Ано, сумимасен.
4: Прошу прощения.
3: Ниндзя-хакубуцкан-маде до иттараи деска?
4: Как попасть в музей ниндзя?
1: Прохожий отвечает.
2: Коно мичо массугу итте кудасай.
4: Идите прямо по этой дороге.
2: Хакубуцкан-ва хидари ни аримас.
4: Музей находится слева.
1: Майк говорит.
3: Вакаримашта.
4: Понятно.
3: Аригатоу гозаимасу.
4: Большое спасибо.
1: Кайто обращается к Майку.
2: Са, иго.
4: Отлично, пойдем.
1: Кажется, музей не очень далеко.
4: Да, всего около 10 минут пешком от станции. По пути можно встретить несколько магазинов, в которых можно взять облачение ниндзя на прокат. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Майк, 似合うね! かっこいい!
3: 嬉しいな。 すみません。 忍者博物館までどう行ったらいいですか?
2: この道をまっすぐ行ってください。 博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока – как попасть в музей ниндзя?
3: Ниндзя-хакубуцкан-маде-до-иттараи-деска?
0: Запомните ее и сможете спрашивать о том, как вам куда-то пройти. Давайте разберем значение фразы. Ниндзя-хакубуцкан – это музей ниндзя. Маде – частица, означающая «до». Дойтара и деска означает «как я могу туда попасть». Главный пункт урока – как узнать направление. Назовите пункт назначения, добавьте частицу «мады» и в конце произнесите «дойтара и деска». «Иттара» – это глагол «ику» в условной форме. Попробуйте запомнить фразу целиком.
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
5: どう行ったらいいですか? 忍者博物館までどう行ったらいいですか? ninja博物館までどう行ったらいいですか?
1: Послушайте, как турист спрашивает на автовокзале в Киото, как ему добраться до места назначения.
6: Сумимасен. Кинкакуджи-маде-доу-иттараи-деска? 101-бан-но-басу-ни-нотте-кудасай.
0: Вот что значит фразы в этом диалоге.
6: Сумимасен.
1: Прошу прощения.
0: Это выражение используется для привлечения внимания, помните?
6: Кинкакуджи-маде-доу-иттараи-деска?
1: Как добраться до храма Кинкакуджи?
0: Кинкакуджи – это храм Кинкакуджи, куда едет турист.
6: 101-бан-но-басу-ни-нотте-кудасай.
1: сядьте на автобус номер 101.
4: Хякуичибан означает номер 101. Басу – это автобус, а нотте – это т-форма глагола нору – сесть. Таким образом, нотте кудасай означает «пожалуйста, сядьте».
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
5: どういったらいいですか?金閣寺までどう行ったらいいですか?あの、すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか?
4: А теперь давайте попрактикуемся с другими примерами. Предположим, вы не можете найти дорогу к отелю. Спросите, как вам пройти, показывая карту. Этот отель будет...
5: この호텔.
4: Начните с фразы «Ано сумимасен». Попробуйте.
6: Ано сумимасен. この호텔 маде どう行ったらいいですか? あの、すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか?
4: А теперь вы находитесь на станции Киото, но не знаете, как найти платформу поездов Синкансен. Платформа поездов Синкансен – это…
5: Синкансен но хоумы. Синкансен но хоумы.
4: Попробуйте.
7: あの、すみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか?あの、すみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか?
4: Сегодня в рубрике «Шаг за шагом» мы узнаем, как указывать направление.
1: Прежде всего, право – это «миги», а лево – «хидари». Слушайте и повторяйте.
5: «Миги», «хидари».
4: А теперь прямо «массугу» слушайте и повторяйте.
5: «Массугу».
4: Идите прямо по этой дороге. Это
5: «массугу идти кудасай».
4: Если вам нужно повернуть направо, используйте глагол «повернуть» – «магару».
5: Миги ни магатте кудасай.
4: Это «пожалуйста, поверните направо».
1: Теперь, запомнив это, давайте послушаем диалог еще раз. Обратите особое внимание на то, как Майк спрашивает, как пройти в музей.
2: Майк, ниау не! Каккои!
3: Урэши на! Ано, сумимасен! Ниндзя хакубуцкан маде доу иттара ии деска?
6: Коно мичи о массугу итте кудасай. 博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
6: さあ行こう。
8: ミーヤーのトラベルガイド。
1: Время рубрики «Путеводитель от Мия». Майк и Кайто поехали в префектуру Мия на скоростном автобусе. Путешествия на автобусах могут занять долгое время, зато они довольно дешевые. Сегодня мы поговорим о японских скоростных автобусах.
4: На автобусах, которые ходят по скоростным магистралям, можно добраться прямо до нужного вам места. Если вы сядете на ночной автобус, то еще и сэкономите время, потому что пока вы спите, автобус едет.
1: А куда можно добраться на таких автобусах?
4: Можно доехать до множества мест. Самые популярные направления из Токио – прямые маршруты в другие крупные города – Нагоя, Осака, Киото. Также часто путешествуют к горе Фудзи, в Хаконе, горячим источником Кусацу.
1: А как забронировать место?
4: Билет можно купить в интернете, там же и выбрать место. Билеты на более комфортабельные автобусы стоят дороже, но зато у вас будет больше места для ног и другие дополнительные удобства. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: На следующем уроке Кайто попробует запустить звезду ниндзя – Шюрикен. Оставайтесь с нами!

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan。Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 6 октября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. В Японии началась внеочередная парламентская сессия. Временное правительство Йемена начало крупную операцию против хуситов. Украина предупредила, что Россия делится технологией беспилотных летательных аппаратов с Северной Кореей. А сейчас обо всем подробнее. Внеочередная сессия парламента Японии началась в понедельник. Тем самым созданы условия для проведения первых парламентских дебатов после перестановок в кабинете, возглавляемом премьер-министром Такаити Санае. В центре внимания будут находиться обсуждения законопроекта по снижению ставки потребительского налога на продукты питания. При сентябрьских перестановках в составе кабинета Такаити оставила ключевых министров на своих постах. Церемония открытия сессии, состоявшаяся в Верхней Палате, прошла в присутствии императора Японии. После этого Такаити выступила в Нижней Палате с речью по вопросам политики, в которой пояснила предложение правительства снизить ставку налога на потребление. Она сказала: «Правительство подготавливает законопроект о сокращении налога на потребление и предоставлении финансовой поддержки. Целью является снизить налоговое бремя на продукты питания, которые наиболее тесно связаны с повседневной жизнью населения, и одновременно предоставить выплаты пособий, исходящие из уровня доходов, чтобы создать немного больше свободного пространства в бюджетах домохозяйств. Что же касается обеспечения необходимого финансирования, правительство намерено сделать это, не полагаясь на выпуск специальных займов на покрытие бюджетного дефицита, таким образом, который обеспечит сохранение уверенности на рынке. Поводов для тревоги нет», подчеркнула она. Правительство также планирует вынести на рассмотрение парламента законопроект, требующий получения одобрения сделок по приобретению земельных участков вблизи объектов, жизненно важных для национальной безопасности. Предполагается, что парламентская сессия продлится 69 дней по 12 декабря. Временное правительство Йемена объявило о начале крупной военной операции против повстанцев-хуситов. В понедельник силы поддерживаемого Саудовской Аравией временного правительства объявили о начале операции, заявив, что в число целей входит столица Санаа, которая фактически контролируется хуситами. Операция проводится после того, как хуситы расширили свой контроль на районы вокруг Баб-эль-Мандебского пролива, который служит альтернативным маршрутом через Ормузский пролив. Коалиция во главе Саудовской Аравии, поддерживающая временное правительство Йемена, заявила, что в операции участвует 100 истребителей, которые уже поразили 324 цели. Информационное агентство Reuters сообщило со ссылкой на министра информации временного правительства, что правительственным войскам удалось установить фактический контроль над Баб-эль-Мандебским проливом, несмотря на продолжающиеся бои с хуситами в этом районе. Хуситы заявляют об усилении наступательных действий, размещая в интернете видеозаписи, якобы демонстрирующие удары беспилотников по силам временного правительства. Существуют опасения, что эскалация боевых действий может еще больше ухудшить гуманитарную ситуацию в Йемене и повлиять на мировые энергетические рынки. По данным ООН, по состоянию на 3 октября, с августа более 170 тысяч человек в Йемене были вынуждены покинуть свои дома. Россия активизирует свои удары по Украине с использованием новой волны реактивных беспилотных летательных аппаратов. Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье заявил, что Москва, возможно, делится этой технологией с Северной Кореей. Он предупредил, что наращивание связей Москвы с Пхеньяном создает серьезный риск. По словам Зеленского, Россия делится с Северной Кореей всеми технологиями. Он добавил: «Не знаю, как насчет баллистических и других, но я думаю, что да, поскольку Северная Корея помогла им ракетами. Это очень опасный момент». Российские беспилотники «Герань» с реактивными двигателями летят на высокой скорости, что осложняет их перехват. Такие беспилотники стали ключевым оружием в арсенале Москвы. Киев и Берлин вместе работают над производством дронов-перехватчиков для того, чтобы их остановить. Правительство Непала приняло решение приостановить поисково-спасательные операции, проводившиеся после масштабного оползня и внезапного наводнения на границе с Китаем в августе.
В понедельник правительство объявило о решении приостановить операции с участием военнослужащих и сотрудников полиции, за исключением необходимых поисково-спасательных работ. В качестве причины чиновники сослались на низкую вероятность обнаружения выживших спустя 40 дней после катастрофы. Они отметили, что операции возобновятся, если появится новая информация. В результате бедствия, произошедшего 26 августа, в Непале погибли 1455 человек. Более 5200 числятся пропавшими без вести, в том числе 5 граждан Японии. Китайские СМИ сообщили, что на китайской стороне границы погибли 43 человека, и более 510 человек числятся пропавшими без вести. Продолжая поиски останков, правительство Непала планирует переключить внимание на восстановление и реконструкцию. Власти намерены активизировать усилия по оказанию помощи пострадавшим в восстановлении их жизни, включая перемещение общин из мест, наиболее подверженных риску, в более безопасные районы, в том числе на возвышенности. Как сообщает полиция Таиланда, двое японских граждан в возрасте 20 лет были помещены под защиту властей после освобождения из центра мошенничества в Мьянме, где их принуждали к участию в незаконных действиях. Полиция сообщила, что операция по вызволению японцев была проведена в прошлую среду в западной провинции Канчанабури. Предполагается, что они провели в Мьянме около 20 дней. Полиция подозревает, что преступная группировка обманом вывезла мужчин в Мьянму через Таиланд. По их словам, их могли заставить участвовать под видом полицейских в мошенничестве в отношении граждан Японии. Однако этим двум японцам удалось воспользоваться мобильными телефонами преступной группировки, чтобы связаться со своими семьями и попросить о помощи. Их спасли при поддержке этнической вооруженной группировки, контролирующей приграничный регион. Три исследователя из университетов Соединенных Штатов Америки и Германии удостоены Нобелевской премии в области физиологии и медицины этого года. Генеральный секретарь Нобелевской ассамблеи Томас Перлман заявил: «Сегодня Нобелевская ассамблея Каролинского института приняла решение присудить Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2026 года совместно Карлу Дейссероту, Петеру Хегеману и Георгу Нагелю за их открытия, связанные с светоуправляемыми ионными каналами и оптогенетикой». Оптогенетика – это техника, позволяющая ученым с помощью света контролировать деятельность нервных клеток. Нобелевский комитет отметил, что лауреаты заложили основу новой эры в нейробиологии. По словам комитета, оптогенетика позволяет исследователям идентифицировать нервные цепи, управляющие отдельными воспоминаниями, чувствами и вариантами поведения, и связывать их с неврологическими и психическими расстройствами. Этот метод также проходит проверку в качестве одного из способов восстановления зрения у слабовидящих людей. Комитет подчеркнул, что оптогенетика способствует раскрытию одной из величайших загадок человечества, изменяя наше понимание работы мозга. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы пройдем 32-й урок и узнаем, как спросить о направлении. Во второй части урока мы расскажем о японских скоростных автобусах.
1: Американец Майк – фанат ниндзя. Вместе с Кайто Майк сел на скоростной автобус и отправился на станцию Уэноси в префектуре Мие. Неподалеку от станции располагался прокат костюмов, и Майк примерил один жду-ниндзя. Майк и Кайто направляются в музей ниндзя.
0: Послушайте диалог 32-го урока.
2: Майк, 似合うね! かっこいい!
3: 嬉しいな! すみません。 忍者博物館までどう行ったらいいですか?
2: この道をまっすぐ行ってください。 博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Кайто хвалит новый облик Майка.
2: Майк, 似合うね!
4: Майк, тебе идет!
2: かっこいい!
4: Выглядишь здорово.
1: Майк отвечает.
3: Урешина.
4: Рад, что тебе нравится.
1: И потом обращается к прохожему.
3: Ано, сумимасен.
4: Прошу прощения.
3: Ниндзя-хакубускан-маде-до-иттара-и-деска?
4: Как попасть в музей ниндзя?
1: Прохожий отвечает.
2: Коно-мичо-массугу-итте-кудасай.
4: Идите прямо по этой дороге.
2: Хакубускан-ва-хидари-ни-аримас.
4: Музей находится слева.
1: Майк говорит.
3: Вакаримашта.
4: Понятно.
3: Аригатоу гозаимасу.
4: Большое спасибо.
1: Кайто обращается к Майку.
2: Са, иго.
4: Отлично, пойдем.
1: Кажется, музей не очень далеко.
4: Да, всего около 10 минут пешком от станции. По пути можно встретить несколько магазинов, в которых можно взять облачение ниндзя на прокат. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Майк, 似合うね. かっこいい.
3: 嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか?この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。わかりました。ありがとうございます。さあ、行こう。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока – как попасть в музей ниндзя?
3: Ниндзя-博物館までどう行ったらいいですか?
0: Запомните ее и сможете спрашивать о том, как вам куда-то пройти. Давайте разберем значение фразы. Ниндзя-博物館 – это музей ниндзя. Маде – частица, означающая «до». До-иттара-и-деска означает «как я могу туда попасть». Главный пункт урока – как узнать направление. Назовите пункт назначения, добавьте частицу «мады» и в конце произнесите «до-иттара-и-деска». «Иттара» – это глагол «ику» в условной форме. Попробуйте запомнить фразу целиком.
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
5: どう行ったらいいですか? 忍者博物館までどう行ったらいいですか? ninja博物館までどう行ったらいいですか?
1: Послушайте, как турист спрашивает на автовокзале в Киото, как ему добраться до места назначения.
6: すみません. 金閣寺までどう行ったらいいですか? 101番のバスに乗ってください.
0: Вот что значит фразы в этом диалоге.
6: すみません.
1: Прошу прощения.
0: Это выражение используется для привлечения внимания, помните?
6: Кинкакудзи-маде-до-иттара-и-деска?
1: Как добраться до храма Кинкакудзи?
0: Кинкакудзи – это храм Кинкакудзи, куда едет турист.
6: 101-бан-но-бас-ни-нотте-кудасай.
1: Сядьте на автобус номер 101.
4: Хякуичибан означает номер 101. Басу – это автобус, а нотте – это т-форма глагола нору – сесть. Таким образом, нотте кудасай означает «пожалуйста, сядьте».
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
5: Ду иттара ии деска? Кинкакуджи маде ду иттара ии деска? Сумимасен, Кинкакуджи маде ду иттара ии деска?
4: А теперь давайте попрактикуемся с другими примерами. Предположим, вы не можете найти дорогу к отелю. Спросите, как вам пройти, показывая карту. Этот отель будет...
5: この호텔.
4: Начните с фразы «Ано сумимасен». Попробуйте.
6: Ано сумимасен. この호텔 маде ду иттара ии деска? すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか?
4: А теперь вы находитесь на станции Киото, но не знаете, как найти платформу поездов Синкансен. Платформа поездов Синкансен – это...
5: Синкансен-но-хоум. Синкансен-но-хоум.
4: Попробуйте.
7: すみません。 新幹線のホームまでどう行ったらいいですか? すみません。 新幹線のホームまでどう行ったらいいですか?
4: Сегодня в рубрике «Шаг за шагом» мы узнаем, как указывать направление.
1: Прежде всего, право – это миги, а лево – хидари. Слушайте и повторяйте.
5: Миги, хидари.
4: А теперь прямо, массугу. Слушайте и повторяйте.
5: Массугу.
4: Идите прямо по этой дороге. Это?
5: Массугу идте кудасай.
4: Если вам нужно повернуть направо, используйте глагол «повернуть» – магару.
5: Миги ни магатте кудасай.
4: Это «пожалуйста, поверните направо».
1: Теперь, запомнив это, давайте послушаем диалог еще раз. Обратите особое внимание на то, как Майк спрашивает, как пройти в музей.
2: Майк, ниау не! Каккои!
3: Урэши на! Сумимасен! Ниндзя-хакубуцкан маде доу иттара ии деска?
6: Коно мичи о массугу итте кудасай. 博物館は左にあります。わかりました。ありがとうございます。さあ、行こう。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
1: Время рубрики «Путеводитель от Мия». Майк и Кайто поехали в префектуру Мия на скоростном автобусе. Путешествия на автобусах могут занять долгое время, зато они довольно дешевые. Сегодня мы поговорим о японских скоростных автобусах.
4: На автобусах, которые ходят по скоростным магистралям, можно добраться прямо до нужного вам места. Если вы сядете на ночной автобус, то еще и сэкономите время, потому что пока вы спите, автобус едет.
1: А куда можно добраться на таких автобусах?
4: Можно доехать до множества мест. Самые популярные направления из Токио – прямые маршруты в другие крупные города – Нагоя, Осака, Киото. Также часто путешествуют к горе Фудзи, в Хаконе, горячим источником Ксацу.
1: А как забронировать место?
4: Билет можно купить в интернете, там же и выбрать место. Билеты на более комфортабельные автобусы стоят дороже, но зато у вас будет больше места для ног и другие дополнительные удобства. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: На следующем уроке Кайто попробует запустить звезду ниндзя – Шюрикен. Оставайтесь с нами!
8: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
9: This is NHK World Radio Japan Tokyo

эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 6 октября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. В Японии началась внеочередная парламентская сессия. Временное правительство Йемена начало крупную операцию против хуситов. Украина предупредила, что Россия делится технологией беспилотных летательных аппаратов с Северной Кореей. А сейчас обо всем подробнее. Внеочередная сессия парламента Японии началась в понедельник. Тем самым созданы условия для проведения первых парламентских дебатов после перестановок в кабинете, возглавляемом премьер-министром Такаити Санае. В центре внимания будут находиться обсуждения законопроекта по снижению ставки потребительского налога на продукты питания. При сентябрьских перестановках в составе кабинета Такаити оставила ключевых министров на своих постах. Церемония открытия сессии, состоявшаяся в Верхней Палате, прошла в присутствии императора Японии. После этого Такаити выступила в Нижней Палате с речью по вопросам политики, в которой пояснила предложение правительства снизить ставку налога на потребление. Она сказала: «Правительство подготавливает законопроект о сокращении налога на потребление и предоставлении финансовой поддержки. Целью является снизить налоговое бремя на продукты питания, которые наиболее тесно связаны с повседневной жизнью населения, и одновременно предоставить выплаты пособий, исходящие из уровня доходов, чтобы создать немного больше свободного пространства в бюджетах домохозяйств. Что же касается обеспечения необходимого финансирования, правительство намерено сделать это, не полагаясь на выпуск специальных займов на покрытие бюджетного дефицита, таким образом, который обеспечит сохранение уверенности на рынке. Поводов для тревоги нет», подчеркнула она. Правительство также планирует вынести на рассмотрение парламента законопроект, требующий получения одобрения сделок по приобретению земельных участков вблизи объектов, жизненно важных для национальной безопасности. Предполагается, что парламентская сессия продлится 69 дней по 12 декабря. Временное правительство Йемена объявило о начале крупной военной операции против повстанцев-хуситов. В понедельник силы поддерживаемого Саудовской Аравией временного правительства объявили о начале операции, заявив, что в число целей входит столица Санаа, которая фактически контролируется хуситами. Операция проводится после того, как хуситы расширили свой контроль на районы вокруг Баб-эль-Мандебского пролива, который служит альтернативным маршрутом через Ормузский пролив. Коалиция во главе Саудовской Аравии, поддерживающая временное правительство Йемена, заявила, что в операции участвует 100 истребителей, которые уже поразили 324 цели. Информационное агентство Reuters сообщило со ссылкой на министра информации временного правительства, что правительственным войскам удалось установить фактический контроль над Баб-эль-Мандебским проливом, несмотря на продолжающиеся бои с хуситами в этом районе. Хуситы заявляют об усилении наступательных действий, размещая в интернете видеозаписи, якобы демонстрирующие удары беспилотников по силам временного правительства. Существуют опасения, что эскалация боевых действий может еще больше ухудшить гуманитарную ситуацию в Йемене и повлиять на мировые энергетические рынки. По данным ООН, по состоянию на 3 октября, с августа более 170 тысяч человек в Йемене были вынуждены покинуть свои дома. Россия активизирует свои удары по Украине с использованием новой волны реактивных беспилотных летательных аппаратов. Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье заявил, что Москва, возможно, делится этой технологией с Северной Кореей. Он предупредил, что наращивание связей Москвы с Пхеньяном создает серьезный риск. По словам Зеленского, Россия делится с Северной Кореей всеми технологиями. Он добавил: «Не знаю, как насчет баллистических и других, но я думаю, что да, поскольку Северная Корея помогла им ракетами. Это очень опасный момент». Российские беспилотники «Герань» с реактивными двигателями летят на высокой скорости, что осложняет их перехват. Такие беспилотники стали ключевым оружием в арсенале Москвы. Киев и Берлин вместе работают над производством дронов-перехватчиков для того, чтобы их остановить. Правительство Непала приняло решение приостановить поисково-спасательные операции, проводившиеся после масштабного оползня и внезапного наводнения на границе с Китаем в августе.
В понедельник правительство объявило о решении приостановить операции с участием военнослужащих и сотрудников полиции, за исключением необходимых поисково-спасательных работ. В качестве причины чиновники сослались на низкую вероятность обнаружения выживших спустя 40 дней после катастрофы. Они отметили, что операции возобновятся, если появится новая информация. В результате бедствия, произошедшего 26 августа, в Непале погибли 1455 человек. Более 5200 числятся пропавшими без вести, в том числе 5 граждан Японии. Китайские СМИ сообщили, что на китайской стороне границы погибли 43 человека, и более 510 человек числятся пропавшими без вести. Продолжая поиски останков, правительство Непала планирует переключить внимание на восстановление и реконструкцию. Власти намерены активизировать усилия по оказанию помощи пострадавшим в восстановлении их жизни, включая перемещение общин из мест, наиболее подверженных риску, в более безопасные районы, в том числе на возвышенности. Как сообщает полиция Таиланда, двое японских граждан в возрасте 20 лет были помещены под защиту властей после освобождения из центра мошенничества в Мьянме, где их принуждали к участию в незаконных действиях. Полиция сообщила, что операция по вызволению японцев была проведена в прошлую среду в западной провинции Канчанабури. Предполагается, что они провели в Мьянме около 20 дней. Полиция подозревает, что преступная группировка обманом вывезла мужчин в Мьянму через Таиланд. По их словам, их могли заставить участвовать под видом полицейских в мошенничестве в отношении граждан Японии. Однако этим двум японцам удалось воспользоваться мобильными телефонами преступной группировки, чтобы связаться со своими семьями и попросить о помощи. Их спасли при поддержке этнической вооруженной группировки, контролирующей приграничный регион. Три исследователя из университетов Соединенных Штатов Америки и Германии удостоены Нобелевской премии в области физиологии и медицины этого года. Генеральный секретарь Нобелевской ассамблеи Томас Перлман заявил: «Сегодня Нобелевская ассамблея Каролинского института приняла решение присудить Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2026 года совместно Карлу Дейссероту, Петеру Хегеману и Георгу Нагелю за их открытия, связанные с светоуправляемыми ионными каналами и оптогенетикой». Оптогенетика – это техника, позволяющая ученым с помощью света контролировать деятельность нервных клеток. Нобелевский комитет отметил, что лауреаты заложили основу новой эры в нейробиологии. По словам комитета, оптогенетика позволяет исследователям идентифицировать нервные цепи, управляющие отдельными воспоминаниями, чувствами и вариантами поведения, и связывать их с неврологическими и психическими расстройствами. Этот метод также проходит проверку в качестве одного из способов восстановления зрения у слабовидящих людей. Комитет подчеркнул, что оптогенетика способствует раскрытию одной из величайших загадок человечества, изменяя наше понимание работы мозга. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы пройдем 32-й урок и узнаем, как спросить о направлении. Во второй части урока мы расскажем о японских скоростных автобусах.
1: Американец Майк – фанат ниндзя. Вместе с Кайто Майк сел на скоростной автобус и отправился на станцию Уэноси в префектуре Мие. Неподалеку от станции располагался прокат костюмов, и Майк примерил один жду-ниндзя. Майк и Кайто направляются в музей ниндзя.
0: Послушайте диалог 32-го урока.
2: Майк, ниау не! Каккои!
3: Урэши на! すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Кайто хвалит новый облик Майка.
2: Майк, 似合うね。
4: Майк, тебе идет.
2: かっこいい。
4: Выглядишь здорово.
1: Майк отвечает.
3: Урешина.
4: Рад, что тебе нравится.
1: И потом обращается к прохожему.
3: Ано, сумимасен.
4: Прошу прощения.
3: Ниндзя хакубуцкан маде до иттара ии деска?
4: Как попасть в музей ниндзя?
1: Прохожий отвечает.
2: Коно мичи о массугу итте кудасай.
4: Идите прямо по этой дороге.
2: Хакубуцкан ва хидари ни аримас.
4: Музей находится слева.
1: Майк говорит.
3: Вакаримашта.
4: Понятно.
3: Аригатоу гозаимасу.
4: Большое спасибо.
1: Кайто обращается к Майку.
2: Са, иго.
4: Отлично, пойдем.
1: Кажется, музей не очень далеко.
4: Да, всего около 10 минут пешком от станции. По пути можно встретить несколько магазинов, в которых можно взять облачение ниндзя на прокат. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Майк, ниау не. Каккои.
3: 嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока – как попасть в музей ниндзя.
3: Ниндзя-хакубуцкан маде до иттара ии деска?
0: Запомните ее и сможете спрашивать о том, как вам куда-то пройти. Давайте разберем значение фразы. Ниндзя-хакубуцкан – это музей ниндзя. Маде – частица, означающая «до». До иттара и деска означает «как я могу туда попасть». Главный пункт урока – как узнать направление. Назовите пункт назначения, добавьте частицу «мады» и в конце произнесите «до иттара и деска». «Иттара» – это глагол «ику» в условной форме. Попробуйте запомнить фразу целиком.
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
5: どう行ったらいいですか？忍者博物館までどう行ったらいいですか？忍者博物館までどう行ったらいいですか？
1: Послушайте, как турист спрашивает на автовокзале в Киото, как ему добраться до места назначения.
6: Сумимасен. Кинкакуджи маде доу иттара ии деска? 101-бан но басу ни нотте кудасай.
0: Вот что значит фразы в этом диалоге.
6: Сумимасен.
1: Прошу прощения.
0: Это выражение используется для привлечения внимания, помните?
6: Кинкакуджи маде доу иттара ии деска?
1: Как добраться до храма Кинкакуджи?
0: Кинкакуджи – это храм Кинкакуджи, куда едет турист.
6: 101-бан но басу ни нотте кудасай.
1: Сядьте на автобус номер 101.
4: Хякуичибан означает номер 101. Басу – это автобус, а нотте – это т-форма глагола нору – сесть. Таким образом, нотте кудасай означает «пожалуйста, сядьте».
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
5: どう行ったらいいですか? 金閣寺までどう行ったらいいですか? すみません。 金閣寺までどう行ったらいいですか?
4: А теперь давайте попрактикуемся с другими примерами. Предположим, вы не можете найти дорогу к отелю. Спросите, как вам пройти, показывая карту. Этот отель будет...
5: この호텔.この호텔.
4: Начните с фразы すみません. Попробуйте.
2: すみません. この호텔までどう行ったらいいですか? すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか?
4: А теперь вы находитесь на станции Киото, но не знаете, как найти платформу поездов Синкансен. Платформа поездов Синкансен – это...
5: Синкансен-но-хоумы. Синкансен-но-хоумы.
4: Попробуйте.
7: すみません. 新幹線のホームまでどう行ったらいいですか? すみません. 新幹線のホームまでどう行ったらいいですか?
4: Сегодня в рубрике «Шаг за шагом» мы узнаем, как указывать направление.
1: Прежде всего, право – это «миги», а лево – «хидари». Слушайте и повторяйте.
5: «Миги», «хидари».
4: А теперь прямо «массугу». Слушайте и повторяйте.
5: «Массугу».
4: Идите прямо по этой дороге. Это
5: «массугу идти кудасай».
4: Если вам нужно повернуть направо, используйте глагол «повернуть» – «магару».
5: «Миги ни магатте кудасай».
4: Это «пожалуйста, поверните направо».
1: Теперь, запомнив это, давайте послушаем диалог еще раз. Обратите особое внимание на то, как Майк спрашивает, как пройти в музей.
8: «Майк, ниау не! Каккои!»
9: «Урэши на! Сумимасен! Нинджа хакубуцкан маде доу иттара ии деска?»
2: «Коно мичи о массугу итте кудасай!» 博物館は左にあります。
9: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
1: Время рубрики «Путеводитель от Мия». Майк и Кайто поехали в префектуру Мия на скоростном автобусе. Путешествия на автобусах могут занять долгое время, зато они довольно дешевые. Сегодня мы поговорим о японских скоростных автобусах.
4: На автобусах, которые ходят по скоростным магистралям, можно добраться прямо до нужного вам места. Если вы сядете на ночной автобус, то еще и сэкономите время, потому что пока вы спите, автобус едет.
1: А куда можно добраться на таких автобусах?
4: Можно доехать до множества мест. Самые популярные направления из Токио – прямые маршруты в другие крупные города. Нагоя, Осака, Киото. Также часто путешествуют к горе Фудзи, Хаконе, горячим источником Ксацу.
1: А как забронировать место?
4: Билет можно купить в интернете, там же и выбрать место. Билеты на более комфортабельные автобусы стоят дороже, но зато у вас будет больше места для ног и другие дополнительные удобства. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: На следующем уроке Кайто попробует запустить звезду ниндзя – Шюрикен. Оставайтесь с нами!
10: Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World。
2: В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 6 октября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. В Японии началась внеочередная парламентская сессия. Временное правительство Йемена начало крупную операцию против хуситов. Украина предупредила, что Россия делится технологией беспилотных летательных аппаратов с Северной Кореей. А сейчас обо всем подробнее. Внеочередная сессия парламента Японии началась в понедельник. Тем самым созданы условия для проведения первых парламентских дебатов после перестановок в кабинете, возглавляемом премьер-министром Такаити Санае. В центре внимания будут находиться обсуждения законопроекта по снижению ставки потребительского налога на продукты питания. При сентябрьских перестановках в составе кабинета Такаити оставила ключевых министров на своих постах. Церемония открытия сессии, состоявшаяся в Верхней Палате, прошла в присутствии императора Японии. После этого Такаити выступила в Нижней Палате с речью по вопросам политики, в которой пояснила предложение правительства снизить ставку налога на потребление. Она сказала: «Правительство подготавливает законопроект о сокращении налога на потребление и предоставлении финансовой поддержки. Целью является снизить налоговое бремя на продукты питания, которые наиболее тесно связаны с повседневной жизнью населения, и одновременно предоставить выплаты пособий, исходящие из уровня доходов, чтобы создать немного больше свободного пространства в бюджетах домохозяйств. Что же касается обеспечения необходимого финансирования, правительство намерено сделать это, не полагаясь на выплаты. Выпуск специальных займов.

на покрытие бюджетного дефицита, таким образом, который обеспечит сохранение уверенности на рынке. Поводов для тревоги нет, подчеркнула она. Правительство также планирует вынести на рассмотрение парламента законопроект, требующий получения одобрения сделок по приобретению земельных участков вблизи объектов, жизненно важных для национальной безопасности. Предполагается, что парламентская сессия продлится 69 дней по 12 декабря. Временное правительство Йемена объявило о начале крупной военной операции против повстанцев-хуситов. В понедельник силы поддерживаемого Саудовской Аравией временного правительства объявили о начале операции, заявив, что в число целей входит столица Санаа, которая фактически контролируется хуситами. Операция проводится после того, как хуситы расширили свой контроль на районы вокруг Баб-эль-Мандебского пролива, который служит альтернативным маршрутом через Ормузский пролив. Коалиция во главе Саудовской Аравии, поддерживающая временное правительство Йемена, заявила, что в операции участвует 100 истребителей, которые уже поразили 324 цели. Информационное агентство Reuters сообщило со ссылкой на министра информации временного правительства, что правительственным войскам удалось установить фактический контроль над Баб-эль-Мандебским проливом, несмотря на продолжающиеся бои с хуситами в этом районе. Хуситы заявляют об усилении наступательных действий, размещая в интернете видеозаписи, якобы демонстрирующие удары беспилотников по силам временного правительства. Существуют опасения, что эскалация боевых действий может еще больше ухудшить гуманитарную ситуацию в Йемене и повлиять на мировые энергетические рынки. По данным ООН, по состоянию на 3 октября, с августа более 170 тысяч человек в Йемене были вынуждены покинуть свои дома. Россия активизирует свои удары по Украине с использованием новой волны реактивных беспилотных летательных аппаратов. Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье заявил, что Москва, возможно, делится этой технологией с Северной Кореей. Он предупредил, что наращивание связей Москвы с Пхеньяном создает серьезный риск. По словам Зеленского, Россия делится с Северной Кореей всеми технологиями. Он добавил: «Не знаю, как насчет баллистических и других, но я думаю, что да, поскольку Северная Корея помогла им ракетами. Это очень опасный момент». Российские беспилотники «Герань» с реактивными двигателями летят на высокой скорости, что осложняет их перехват. Такие беспилотники стали ключевым оружием в арсенале Москвы. Киев и Берлин вместе работают над производством дронов-перехватчиков для того, чтобы их остановить. Правительство Непала приняло решение приостановить поисково-спасательные операции, проводившиеся после масштабного оползня и внезапного наводнения на границе с Китаем в августе. В понедельник правительство объявило о решении приостановить операции с участием военнослужащих и сотрудников полиции, за исключением необходимых поисково-спасательных работ. В качестве причины чиновники сослались на низкую вероятность обнаружения выживших спустя 40 дней после катастрофы. Они отметили, что операции возобновятся, если появится новая информация. В результате бедствия, произошедшего 26 августа, в Непале погибли 1455 человек. Более 5200 числятся пропавшими без вести, в том числе 5 граждан Японии. Китайские СМИ сообщили, что на китайской стороне границы погибли 43 человека, и более 510 человек числятся пропавшими без вести. Продолжая поиски останков, правительство Непала планирует переключить внимание на восстановление и реконструкцию. Власти намерены активизировать усилия по оказанию помощи пострадавшим в восстановлении их жизни, включая перемещение общин из мест, наиболее подверженных риску, в более безопасные районы, в том числе на возвышенности. Как сообщает полиция Таиланда, двое японских граждан в возрасте 20 лет были помещены под защиту властей после освобождения из центра мошенничества в Мьянме, где их принуждали к участию в незаконных действиях. Полиция сообщила, что операция по вызволению японцев была проведена в прошлую среду в западной провинции Канчанабури. Предполагается, что они провели в Мьянме около 20 дней. Полиция подозревает, что преступная группировка обманом вывезла мужчин в Мьянму через Таиланд. По их словам, их могли заставить участвовать под видом полицейских в мошенничестве в отношении граждан Японии. Однако этим двум японцам удалось воспользоваться мобильными телефонами преступной группировки, чтобы связаться со своими семьями и попросить о помощи. Их спасли при поддержке этнической вооруженной группировки, контролирующей приграничный регион.

микробиологии. По словам комитета, оптогенетика позволяет исследователям идентифицировать нервные цепи, управляющие отдельными воспоминаниями, чувствами и вариантами поведения, и связывать их с неврологическими и психическими расстройствами. Этот метод также проходит проверку в качестве одного из способов восстановления зрения у слабовидящих людей. Комитет подчеркнул, что оптогенетика способствует раскрытию одной из величайших загадок человечества, изменяя наше понимание работы мозга. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне

коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 6 октября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. В Японии началась внеочередная парламентская сессия. Временное правительство Йемена начало крупную операцию против хуситов. Украина предупредила, что Россия делится технологией беспилотных летательных аппаратов с Северной Кореей. А сейчас обо всем подробнее. Внеочередная сессия парламента Японии началась в понедельник. Тем самым созданы условия для проведения первых парламентских дебатов после перестановок в кабинете, возглавляемом премьер-министром Такаити Санае. В центре внимания будут находиться обсуждения законопроекта по снижению ставки потребительского налога на продукты питания. При сентябрьских перестановках в составе кабинета Такаити оставила ключевых министров на своих постах. Церемония открытия сессии, состоявшаяся в Верхней Палате, прошла в присутствии императора Японии. После этого Такаити выступила в Нижней Палате с речью по вопросам политики, в которой пояснила предложение правительства снизить ставку налога на потребление. Она сказала: «Правительство подготавливает законопроект о сокращении налога на потребление и предоставлении финансовой поддержки. Целью является снизить налоговое бремя на продукты питания, которые наиболее тесно связаны с повседневной жизнью населения, и одновременно предоставить выплаты пособий, исходящие из уровня доходов, чтобы создать немного больше свободного пространства в бюджетах домохозяйств. Что же касается обеспечения необходимого финансирования, правительство намерено сделать это, не полагаясь на выпуск специальных займов, на покрытие бюджетного дефицита, таким образом, который обеспечит сохранение уверенности на рынке. Поводов для тревоги нет», – подчеркнула она. Правительство также планирует вынести на рассмотрение парламента законопроект, требующий получения одобрения сделок по приобретению земельных участков вблизи объектов, жизненно важных для национальной безопасности. Предполагается, что парламентская сессия продлится 69 дней по 12 декабря. Временное правительство Йемена объявило о начале крупной военной операции против повстанцев-хуситов. В понедельник силы поддерживаемого Саудовской Аравией временного правительства объявили о начале операции, заявив, что в число целей входит столица Санаа, которая фактически контролируется хуситами. Операция проводится после того, как хуситы расширили свой контроль на районы вокруг Баб-эль-Мандебского пролива, который служит альтернативным маршрутом через Ормузский пролив. Коалиция во главе Саудовской Аравии, поддерживающая временное правительство Йемена, заявила, что в операции участвует 100 истребителей, которые уже поразили 324 цели. Информационное агентство Reuters сообщило со ссылкой на министра информации временного правительства, что правительственным войскам удалось установить фактический контроль над Баб-эль-Мандебским проливом, несмотря на продолжающиеся бои с хуситами в этом районе. Хуситы заявляют об усилении наступательных действий, размещая в интернете видеозаписи, якобы демонстрирующие удары беспилотников по силам временного правительства. Существуют опасения, что эскалация боевых действий может еще больше ухудшить гуманитарную ситуацию в Йемене и повлиять на мировые энергетические рынки. По данным ООН, по состоянию на 3 октября, с августа более 170 тысяч человек в Йемене были вынуждены покинуть свои дома. Россия активизирует свои удары по Украине с использованием новой волны реактивных беспилотных летательных аппаратов. Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье заявил, что Москва, возможно, делится этой технологией с Северной Кореей. Он предупредил, что наращивание связей Москвы с Пхеньяном создает серьезный риск. По словам Зеленского, Россия делится с Северной Кореей всеми технологиями. Он добавил: «Не знаю, как насчет баллистических и других, но я думаю, что да, поскольку Северная Корея помогла им ракетами. Это очень опасный момент». Российские беспилотники «Герань» с реактивными двигателями летят на высокой скорости, что осложняет их перехват. Такие беспилотники стали ключевым оружием в арсенале Москвы. Киев и Берлин вместе работают над производством дронов-перехватчиков для того, чтобы их остановить. Правительство Непала приняло решение приостановить поисково-спасательные операции, проводившиеся после масштабного оползня и внезапного наводнения на границе с Китаем в августе.
В понедельник правительство объявило о решении приостановить операции с участием военнослужащих и сотрудников полиции, за исключением необходимых поисково-спасательных работ. В качестве причины чиновники сослались на низкую вероятность обнаружения выживших спустя 40 дней после катастрофы. Они отметили, что операции возобновятся, если появится новая информация. В результате бедствия, произошедшего 26 августа, в Непале погибли 1455 человек. Более 5200 числятся пропавшими без вести, в том числе 5 граждан Японии. Китайские СМИ сообщили, что на китайской стороне границы погибли 43 человека, и более 510 человек числятся пропавшими без вести. Продолжая поиски останков, правительство Непала планирует переключить внимание на восстановление и реконструкцию. Власти намерены активизировать усилия по оказанию помощи пострадавшим в восстановлении их жизни, включая перемещение общин из мест наиболее подверженных риску в более безопасные районы, в том числе на возвышенности. Как сообщает полиция Таиланда, двое японских граждан в возрасте 20 лет были помещены под защиту властей после освобождения из центра мошенничества в Мьянме, где их принуждали к участию в незаконных действиях. Полиция сообщила, что операция по вызволению японцев была проведена в прошлую среду в западной провинции Канчанабури. Предполагается, что они провели в Мьянме около 20 дней. Полиция подозревает, что преступная группировка обманом вывезла мужчин в Мьянму через Таиланд. По их словам, их могли заставить участвовать под видом полицейских в мошенничестве в отношении граждан Японии. Однако этим двум японцам удалось воспользоваться мобильными телефонами преступной группировки, чтобы связаться со своими семьями и попросить о помощи. Их спасли при поддержке этнической вооруженной группировки, контролирующей приграничный регион. Три исследователя из университетов Соединенных Штатов Америки и Германии удостоены Нобелевской премии в области физиологии и медицины этого года. Генеральный секретарь Нобелевской ассамблеи Томас Перлман заявил: «Сегодня Нобелевская ассамблея Каролинского института приняла решение присудить Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2026 года совместно Карлу Дейссероту, Петеру Хегеману и Георгу Нагелю за их открытия, связанные с светоуправляемыми ионными каналами и оптогенетикой». Оптогенетика – это техника, позволяющая ученым с помощью света контролировать деятельность нервных клеток. Нобелевский комитет отметил, что лауреаты заложили основу новой эры в нейробиологии. По словам комитета, оптогенетика позволяет исследователям идентифицировать нервные цепи, управляющие отдельными воспоминаниями, чувствами и вариантами поведения, и связывать их с неврологическими и психическими расстройствами. Этот метод также проходит проверку в качестве одного из способов восстановления зрения у слабовидящих людей. Комитет подчеркнул, что оптогенетика способствует раскрытию одной из величайших загадок человечества, изменяя наше понимание работы мозга. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Американец Майк – фанат ниндзя. Вместе с Кайто Майк сел на скоростной автобус и отправился на станцию Уэноси в префектуре Мие. Неподалеку от станции располагался прокат костюмов, и Майк примерил один жду ниндзя. Майк и Кайто направляются в музей ниндзя.
1: Послушайте диалог 32-го урока.
2: Майк, 似合うね! かっこいい!
3: 嬉しいな! すみません。 忍者博物館までどう行ったらいいですか?
2: この道をまっすぐ行ってください。 博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう!
1: Давайте разберем фразы по порядку.
0: Кайто хвалит новый облик Майка.
2: Майк, 似合うね!
1: Майк, тебе идет!
2: Какой!
1: Выглядишь здорово!
0: Майк отвечает.
3: Урешина!
1: Рад, что тебе нравится.
0: И потом обращается к прохожему.
3: Сумимасен!
1: Прошу прощения.
3: Ниндзя-хакубицкан-маде-до-иттара-и-деска?
1: Как попасть в музей ниндзя?
0: Прохожий отвечает.
2: この道をまっすぐ行ってください.
1: Идите прямо по этой дороге.
2: 博物館は左にあります.
1: Музей находится слева.
0: Майк говорит.
3: わかりました.
1: Понятно.
3: ありがとうございます.
1: Большое спасибо.
0: Кайто обращается к Майку.
2: さあ、行こう.
1: Отлично, пойдем.
0: Кажется, музей не очень далеко.
1: Да, всего около 10 минут пешком от станции. По пути можно встретить несколько магазинов, в которых можно взять облачение ниндзя на прокат. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Майк, 似合うね! Какой!
3: Урешина! Сумимасен! Ниндзя-хакубицкан-маде-до-иттара-и-деска?
2: この道をまっすぐ行ってください。 博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
1: Ключевая фраза сегодняшнего урока: как попасть в музей ниндзя?
3: Ниндзя-хакубицкан-маде-до-иттара-и-деска?
1: Запомните ее и сможете спрашивать о том, как вам куда-то пройти. Давайте разберем значение фразы. Ниндзя Хакубуцкан. Это музей ниндзя. Маде – частица, означающая «до». До иттара и деска означает «как я могу туда попасть». Главный пункт урока – как узнать направление. Назовите пункт назначения, добавьте частицу «маде» и в конце произнесите «до иттара и деска». «Иттара» – это глагол «ику» в условной форме. Попробуйте запомнить фразу целиком.
0: А теперь послушайте и повторите вслух.
4: «До иттара и деска?» «Ниндзя-хакубицкан маде до иттара и деска?» Ниндзя-хакубицкан-маде-до-иттара-и-деска?
0: Послушайте, как турист спрашивает на автовокзале в Киото, как ему добраться до места назначения.
5: Сумимасен. Кинкакуджи-маде-до-иттара-и-деска? 101番のバスに乗ってください.
1: Вот что значит фразы в этом диалоге.
5: すみません.
0: Прошу прощения.
1: Это выражение используется для привлечения внимания, помните?
5: 金閣寺までどう行ったらいいですか?
0: Как добраться до храма Кинкакуджи?
1: Кинкакуджи – это храм Кинкакуджи, куда едет турист.
5: 101番のバスに乗ってください.
0: Сядьте на автобус номер 101.
1: «101-бан» означает номер 101. «Басу» — это автобус, а «нотте» — это «т-форма» глагола «нору» — «сесть». Таким образом, «нотте кудасай» означает «пожалуйста, сядьте».
0: А теперь послушайте и повторите вслух.
4: «До иттара и деска?»

0: 金閣寺までどう行ったらいいですか？すみません、金閣寺までどう行ったらいいですか？
1: А теперь давайте попрактикуемся с другими примерами. Предположим, вы не можете найти дорогу к отелю. Спросите, как вам пройти, показывая карту. Этот отель будет...
0: この호텔.
1: Начните с фразы すみません. Попробуйте.
2: すみません. この호텔までどう行ったらいいですか? すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか?
1: А теперь вы находитесь на станции Киото, но не знаете, как найти платформу поездов Синкансен. Платформа поездов Синкансен – это...
0: Синкансен-но-хоумы.
1: Попробуйте.
3: すみません。 新幹線のホームまでどう行ったらいいですか? すみません。 新幹線のホームまでどう行ったらいいですか?
1: Сегодня в рубрике «Шаг за шагом» мы узнаем, как указывать направление.
4: Прежде всего, право – это миги, а лево – хидари. Слушайте и повторяйте.
0: Миги. Хидари.
1: А теперь прямо. Массугу. Слушайте и повторяйте.
0: Массугу.
1: Идите прямо по этой дороге. Это?
0: Массугу идте кудасай.
1: Если вам нужно повернуть направо, используйте глагол «повернуть» – «магару».
0: «右に曲がってください».
1: Это «пожалуйста, поверните направо».
4: Теперь, запомнив это, давайте послушаем диалог еще раз. Обратите особое внимание на то, как Майк спрашивает, как пройти в музей.
5: Майк, неане! Какой!
6: Урешина! Сумимасен! Ниндзя-хакубуцкан-маде доу иттара ии деска?
5: Коно мичи о массугу итте кудасай! 博物館は左にあります。
6: わかりました。ありがとうございます。
5: さあ、行こう。
0: ミーヤーのトラベルガイド。
4: Время рубрики «Путеводитель от Мия». Майк и Кайто поехали в префектуру Мия на скоростном автобусе. Путешествия на автобусах могут занять долгое время, зато они довольно дешевые. Сегодня мы поговорим о японских скоростных автобусах.
1: На автобусах, которые ходят по скоростным магистралям, можно добраться прямо до нужного вам места. Если вы сядете на ночной автобус, то еще и сэкономите время, потому что пока вы спите, автобус едет.
4: А куда можно добраться на таких автобусах?
1: Можно доехать до множества мест. Самые популярные направления из Токио, прямые маршруты в другие крупные города. Нагоя, Осака, Киото. Также часто путешествуют к горе Фудзи, в Хаконе, горячим источником Кусацу.
4: А как забронировать место?
1: Билет можно купить в интернете, там же и выбрать место. Билеты на более комфортабельные автобусы стоят дороже, но зато у вас будет больше места для ног и другие дополнительные удобства. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
4: На следующем уроке Кайто попробует запустить звезду ниндзя – Шюрикен. Оставайтесь с нами!
7: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan。Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 6 октября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. В Японии началась внеочередная парламентская сессия. Временное правительство Йемена начало крупную операцию против хуситов. Украина предупредила, что Россия делится технологией беспилотных летательных аппаратов с Северной Кореей. А сейчас обо всем подробнее. Внеочередная сессия парламента Японии началась в понедельник. Тем самым созданы условия для проведения первых парламентских дебатов после перестановок в кабинете, возглавляемом премьер-министром Такаити Санае. В центре внимания будут находиться обсуждения законопроекта по снижению ставки потребительского налога на продукты питания. При сентябрьских перестановках в составе кабинета Такаити оставила ключевых министров на своих постах. Церемония открытия сессии, состоявшаяся в Верхней Палате, прошла в присутствии императора Японии. После этого Такаити выступила в Нижней Палате с речью по вопросам политики, в которой пояснила предложение правительства снизить ставку налога на потребление. Она сказала: «Правительство подготавливает законопроект о сокращении налога на потребление и предоставлении финансовой поддержки. Целью является снизить налоговое бремя на продукты питания, которые наиболее тесно связаны с повседневной жизнью населения, и одновременно предоставить выплаты пособий, исходящие из уровня доходов, чтобы создать немного больше свободного пространства в бюджетах домохозяйств. Что же касается обеспечения необходимого финансирования, правительство намерено сделать это, не полагаясь на выпуск специальных займов, на покрытие бюджетного дефицита, таким образом, который обеспечит сохранение уверенности на рынке. Поводов для тревоги нет», подчеркнула она. Правительство также планирует вынести на рассмотрение парламента законопроект, требующий получения одобрения сделок по приобретению земельных участков вблизи объектов, жизненно важных для национальной безопасности. Предполагается, что парламентская сессия продлится 69 дней по 12 декабря. Временное правительство Йемена объявило о начале крупной военной операции против повстанцев-хуситов. В понедельник силы поддерживаемого Саудовской Аравией временного правительства объявили о начале операции, заявив, что в число целей входит столица Санаа, которая фактически контролируется хуситами. Операция проводится после того, как хуситы расширили свой контроль на районы вокруг Баб-эль-Мандебского пролива, который служит альтернативным маршрутом через Ормузский пролив. Коалиция во главе Саудовской Аравии, поддерживающая временное правительство Йемена, заявила, что в операции участвует 100 истребителей, которые уже поразили 324 цели. Информационное агентство Reuters сообщило со ссылкой на министра информации временного правительства, что правительственным войскам удалось установить фактический контроль над Баб-эль-Мандебским проливом, несмотря на продолжающиеся бои с хуситами в этом районе. Хуситы заявляют об усилении наступательных действий, размещая в интернете видеозаписи, якобы демонстрирующие удары беспилотников по силам временного правительства. Существуют опасения, что эскалация боевых действий может еще больше ухудшить гуманитарную ситуацию в Йемене и повлиять на мировые энергетические рынки. По данным ООН, по состоянию на 3 октября, с августа более 170 тысяч человек в Йемене были вынуждены покинуть свои дома. Россия активизирует свои удары по Украине с использованием новой волны реактивных беспилотных летательных аппаратов. Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье заявил, что Москва, возможно, делится этой технологией с Северной Кореей. Он предупредил, что наращивание связей Москвы с Пхеньяном создает серьезный риск. По словам Зеленского, Россия делится с Северной Кореей всеми технологиями. Он добавил: «Не знаю, как насчет баллистических и других, но я думаю, что да, поскольку Северная Корея помогла им ракетами. Это очень опасный момент». Российские беспилотники «Герань» с реактивными двигателями летят на высокой скорости, что осложняет их перехват. Такие беспилотники стали ключевым оружием в арсенале Москвы. Киев и Берлин вместе работают над производством дронов-перехватчиков для того, чтобы их остановить. Правительство Непала приняло решение приостановить поисково-спасательные операции, проводившиеся после масштабного оползня и внезапного наводнения на границе с Китаем в августе.
В понедельник правительство объявило о решении приостановить операции с участием военнослужащих и сотрудников полиции, за исключением необходимых поисково-спасательных работ. В качестве причины чиновники сослались на низкую вероятность обнаружения выживших спустя 40 дней после катастрофы. Они отметили, что операции возобновятся, если появится новая информация. В результате бедствия, произошедшего 26 августа, в Непале погибли 1455 человек. Более 5200 числятся пропавшими без вести, в том числе 5 граждан Японии. Китайские СМИ сообщили, что на китайской стороне границы погибли 43 человека, и более 510 человек числятся пропавшими без вести. Продолжая поиски останков, правительство Непала планирует переключить внимание на восстановление и реконструкцию. Власти намерены активизировать усилия по оказанию помощи пострадавшим в восстановлении их жизни, включая перемещение общин из мест, наиболее подверженных риску, в более безопасные районы, в том числе на возвышенности. Как сообщает полиция Таиланда, двое японских граждан в возрасте 20 лет были помещены под защиту властей после освобождения из центра мошенничества в Мьянме, где их принуждали к участию в незаконных действиях. Полиция сообщила, что операция по вызволению японцев была проведена в прошлую среду в западной провинции Канчанабури. Предполагается, что они провели в Мьянме около 20 дней. Полиция подозревает, что преступная группировка обманом вывезла мужчин в Мьянму через Таиланд. По их словам, их могли заставить участвовать под видом полицейских в мошенничестве в отношении граждан Японии. Однако этим двум японцам удалось воспользоваться мобильными телефонами преступной группировки, чтобы связаться со своими семьями и попросить о помощи. Их спасли при поддержке этнической вооруженной группировки, контролирующей приграничный регион. Три исследователя из университетов Соединенных Штатов Америки и Германии удостоены Нобелевской премии в области физиологии и медицины этого года. Генеральный секретарь Нобелевской ассамблеи Томас Перлман заявил: «Сегодня Нобелевская ассамблея Каролинского института приняла решение присудить Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2026 года совместно Карлу Дейссероту, Петеру Хегеману и Георгу Нагелю за их открытия, связанные с светоуправляемыми ионными каналами и оптогенетикой». Оптогенетика – это техника, позволяющая ученым с помощью света контролировать деятельность нервных клеток. Нобелевский комитет отметил, что лауреаты заложили основу новой эры в нейробиологии. По словам комитета, оптогенетика позволяет исследователям идентифицировать нервные цепи, управляющие отдельными воспоминаниями, чувствами и вариантами поведения, и связывать их с неврологическими и психическими расстройствами. Этот метод также проходит проверку в качестве одного из способов восстановления зрения у слабовидящих людей. Комитет подчеркнул, что оптогенетика способствует раскрытию одной из величайших загадок человечества, изменяя наше понимание работы мозга. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии, уроки японского языка. У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы пройдем 32-й урок и узнаем, как спросить о направлении. Во второй части урока мы расскажем о японских скоростных автобусах.

0: Американец Майк – фанат ниндзя. Вместе с Кайто Майк сел на скоростной автобус и отправился на станцию Уэноси в префектуре Мие. Неподалеку от станции располагался прокат костюмов, и Майк примерил один жду ниндзя. Майк и Кайто направляются в музей ниндзя.
1: Послушайте диалог 32-го урока.
2: Майк, 似合うね! かっこいい!
3: 嬉しいな! すみません。 忍者博物館までどう行ったらいいですか?
2: この道をまっすぐ行ってください。 博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう!
1: Давайте разберем фразы по порядку.
0: Кайто хвалит новый облик Майка.
2: Майк, 似合うね!
1: Майк, тебе идет!
2: Какой!
1: Выглядишь здорово!
0: Майк отвечает.
3: Уресина!
1: Рад, что тебе нравится.
0: И потом обращается к прохожему.
3: Алло, сумимасен!
1: Прошу прощения.
3: Ниндзя хакубитсукан маде до иттара идесу ка?
1: Как попасть в музей ниндзя?
0: Прохожий отвечает.
2: Коно мичи о массугу итте кудасай.
1: Идите прямо по этой дороге.
2: Хакубитсукан ва хидари ни аримас.
1: Музей находится слева.
0: Майк говорит.
3: Вакаримашта.
1: Понятно.
3: Аригато гозаимас.
1: Большое спасибо.
0: Кайто обращается к Майку.
2: Са, иго.
1: Отлично, пойдем.
0: Кажется, музей не очень далеко.
1: Да, всего около 10 минут пешком от станции. По пути можно встретить несколько магазинов, в которых можно взять облачение ниндзя на прокат. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Майк, 似合うね! Какой!
3: Уレシーな! すみません! ниндзя博物館までどう行ったらいいですか?
2: この道をまっすぐ行ってください。 博物館は左にあります。
3: わかりました。 ありがとうございます。
2: さあ、行こう!
1: Ключевая фраза сегодняшнего урока – как попасть в музей ниндзя.
3: ниндзя博物館までどう行ったらいいですか?
1: Запомните ее и сможете спрашивать о том, как вам куда-то пройти. Давайте разберем значение фразы. ниндзя博物館 – это музей ниндзя. Маде – частица, означающая «до». どういったらいいですか? Означает «как я могу туда попасть?». Главный пункт урока – «как узнать направление». Назовите пункт назначения, добавьте частицу «мады» и в конце произнесите «どういったらいいですか?». «Иттара» – это глагол «ику» в условной форме. Попробуйте запомнить фразу целиком.
0: А теперь послушайте и повторите вслух.
4: どう行ったらいいですか? 忍者博物館までどう行ったらいいですか? ninja博物館までどう行ったらいいですか?
0: Послушайте, как турист спрашивает на автовокзале в Киото, как ему добраться до места назначения.
5: すみません. 金閣寺までどう行ったらいいですか? 101番のバスに乗ってください.
1: Вот что значит фразы в этом диалоге.
5: すみません.
0: Прошу прощения.
1: Это выражение используется для привлечения внимания, помните?
5: Кинкакудзи-маде-до-иттара-и-деска?
0: Как добраться до храма Кинкакудзи?
1: Кинкакудзи – это храм Кинкакудзи, куда едет турист.
5: 101番のバスに乗ってください.
0: Сядьте на автобус номер 101.
1: 101番 означает номер 101. Басу – это автобус, а нот это Т-форма глагола нору – сесть. Таким образом, нотте кудасай означает «пожалуйста, сядьте».
0: А теперь послушайте и повторите вслух.
4: どう行ったらいいですか? 金閣寺までどう行ったらいいですか？あのすみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？
1: Теперь давайте попрактикуемся с другими примерами. Предположим, вы не можете найти дорогу к отелю. Спросите, как вам пройти, показывая карту. Этот отель будет...
4: この호텔.
1: Начните с фразы «Ано сумимасен». Попробуйте.
5: Ано сумимасен. この호텔 маде до иттара ии деска? このホテルまでどう行ったらいいですか?
1: А теперь вы находитесь на станции Киото, но не знаете, как найти платформу поездов Синкансен. Платформа поездов Синкансен – это...
4: Синкансен-но-хоумы.
1: Попробуйте.
6: すみません. 新幹線のホームまでどう行ったらいいですか? すみません. 新幹線のホームまでどう行ったらいいですか?
1: Сегодня в рубрике «Шаг за шагом» мы узнаем, как указывать направление.
0: Прежде всего, право – это «миги», а лево – «хидари». Слушайте и повторяйте.
4: «Миги», «хидари».
1: А теперь прямо «массугу». Слушайте и повторяйте.
4: «Массугу».
1: Идите прямо по этой дороге. Это
4: «массугу идте кудасай».
1: Если вам нужно повернуть направо, используйте глагол «повернуть» – «магару».
4: «右に曲がってください».
1: Это «пожалуйста, поверните направо».
0: Теперь, запомнив это, давайте послушаем диалог еще раз. Обратите особое внимание на то, как Майк спрашивает, как пройти в музей.
2: «Майк, 似合うね! かっこいい!
3: 嬉しいね! すみません! 忍者博物館までどう行ったらいいですか?
5: この道をまっすぐ行ってください! 博物館は左にあります。
3: わかりました。 ありがとうございます。
5: さあ、行こう。
4: ミーヤーのトラベルガイド。
0: Время рубрики «Путеводитель от Мия». Майк и Кайто поехали в префектуру Мие на скоростном автобусе. Путешествия на автобусах могут занять долгое время, зато они довольно дешевые. Сегодня мы поговорим о японских скоростных автобусах.
1: На автобусах, которые ходят по скоростным магистралям, можно добраться прямо до нужного вам места. Если вы сядете на ночной автобус, то еще и сэкономите время, потому что пока вы спите, автобус едет.
0: А куда можно добраться на таких автобусах?
1: Можно доехать до множества мест. Самые популярные направления из Токио – прямые маршруты в другие крупные города – Нагоя, Осака, Киото. Также часто путешествуют к горе Фудзи, Хаконе, горячим источником Ксатсу.
0: А как забронировать место?
1: Билет можно купить в интернете, там же и выбрать место. Билеты на более комфортабельные автобусы стоят дороже, но зато у вас будет больше места для ног и другие дополнительные удобства. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
0: На следующем уроке Кайто попробует запустить звезду ниндзя – Шюрикен. Оставайтесь с нами!
7: この放送はNHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.